0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 22 сентября, католическая церковь чтит память святых мучеников Маврикия, Кандида и Экзюперия, воинов Фивейского легиона. Император Максимиан издал приказ, чтобы в честь победы над богоудами все воины совершили жертвоприношение римским богам. Святой Маврикий обратился к легиону с призывом не поддаваться угрозам и быть верными клятве, данной при крещении, по примеру уже казненных товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего». Его Сына, Господа и Бога, Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом. Мы не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Ни это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе. Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. «Господи, поспеши на помощь мне».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Новоназначенный постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Кристоф Захия Эль Кассис выступил в Нью-Йорке на Всемирной конференции по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в борьбе со сжиганием ненависти. Иерарх призвал бороться с ненавистническими высказываниями и использовать язык, помогающий созидать мир и культуру диалога. «Смягчая наши слова, мы делаем первые шаги к сплетению ткани социального мира и продвижению культуры диалога, терпимости и уважения к различиям», подчеркнул архиепископ, сославшись на слова Льва XIV из энциклики «Magnifica Humanitas». «Первое, что можно сделать, чтобы наша цивилизация стала более человечной, это внимательно относиться к своим словам. Сила слов огромна, и мы чувствуем это на себе». Конференцию организовали Альянс цивилизаций ООН, Королевство Марокко и канцелярия специального советника ООН по предупреждению геноцида. Выступая перед ассамблеей, представитель Святейшего Престола подчеркнул, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и обладает неотъемлемым достоинством, которое не может умалить никакая идеология, включая идеологию ненависти или презрительные высказывания. Из этой фундаментальной истины исходит моральный императив отвергать любую форму нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти, которые ранят человеческую семью и подрывают условия для добрососедства. По словам архиепископа, подстрекательство к ненависти против отдельных людей или целых общин из-за их религии, этнической принадлежности, национальности или других характеристик противоречит заповеди любви к ближнему, отравляет общественные дебаты, разжигает рознь и часто становится почвой для насилия и преследований. Эль-Касис отметил, что подлинная терпимость не означает ни безразличия, ни релятивизма. Она предполагает признание равного достоинства всех людей и свободы совести. Для этого необходимы терпеливый диалог, взаимопонимание и отказ от стереотипов. В этом духе Святейший Престол продвигает межрелигиозный и межкультурный диалог как важнейший путь к преодолению предубеждений и созиданию лучшего мира для всех. Ватиканский дипломат подчеркнул, что свобода выражения является фундаментальным правом, которое необходимо защищать. Однако свобода предполагает и ответственность. Речь, которая намеренно разжигает ненависть или насилие, не может претендовать на защиту свободы. Напротив, она подрывает условия, в которых может процветать истинная свобода, подчеркнул постоянный наблюдатель от Святейшего Престола.

0: Папа встретился с участниками епархиальной ассамблеи Рима в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. Говоря о будущем епархии, папа предложил осмыслить уже пройденный путь, увидеть, что приносит плод, что перестало работать и что требует перемен. Святейший Отец начал обращение с евангельского эпизода Пасхи. У пустого гроба Христос спрашивает Марию Магдалину: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» А узнает она его лишь тогда, когда слышит свое имя. Эти вопросы и момент узнавания Лев XIV предложил сделать ориентиром для церкви Рима. Они отражают и нынешнее состояние города, где наряду с активной церковной жизнью заметны растерянность, усталость и поиск надежды. В приходах, движениях и общинах немало инициатив, но иногда их становится столько, что теряется главное. Поэтому следующим этапом папа назвал внимательную пастырскую проверку в свете Святого Духа. Что действительно ведет людей к Христу, что помогает создавать живые общины и что отвечает на реальные проблемы города. Лев XIV выделил 4 направления. Первое – встреча с Христом и помощь другим в этой встрече. Второе – создание общин, где человека знают, принимают и слушают, особенно молодежь. Третье – участие в самой жизни Рима с его ранами, чаяниями и уязвимостью. Четвертое – формирование зрелой веры, способной облечься в ответственное служение. Ключевым словом этого пути папа назвал «почему». Почему мы делаем то или иное? Какую евангельскую цель преследуем? Почему одни инициативы объединяют людей, а другие остаются на периферии? Ответы помогут понять, что сохранять, что развивать, а от чего отказаться. Речь идет не об унификации всех приходов, а об общем стиле пастырского служения. Приоритеты остаются в руках у самих общин, прежде всего в сфере катехизации, работы с молодежью, душепопечения о семьях, благотворительности и призваний. Практический пример такого подхода Лев XIV видит в жизни отца Луиджи ди Льегро, служившего церкви в Риме и умершего в 1997 году. Прежде всего он стремился увидеть и услышать реальность. Папа сообщил о начале епархиального процесса по изучению его жизни, добродетелей и репутации святости. Лев XIV призвал священников Рима слушать, прежде чем отвечать, и различать, прежде чем принимать решение. Пресвитер не должен брать на себя все. Его задача – раскрывать дары других, формировать сознательную ответственность мирян, создавать единство. Зрелый приход не может зависеть от одного человека. В этом контексте папа призвал превратить церковные префектуры столицы в пространство священнического братства, где можно открыто говорить и о собственных трудностях. В конце выступления Святейший Отец призвал духовенство не бояться вновь услышать свое имя, как Мария Магдалина на рассвете Пасхи. Церковь Рима должна внимательно всматриваться в жизнь города, чтобы распознавать в ней знаки Царства Божьего и зов Святого Духа, что также поможет лучше подготовиться к юбилею искупления 2033 года.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: После истории Каина и Авеля начинаются страницы, перед которыми читатель чаще всего останавливается в растерянности. Это финал 4, 5 и начало 6 главы книги «Бытия». Мало кто берется пояснять эти главы. Понять их, рассчитывая только на привычную человеческую логику, почти невозможно. Но Писание и не пытается просто пересказать древние события. Его цель – открыть их смысл и дать нам возможность разглядеть в них собственное настоящее. Сначала мы видим, как нарастает насилие, Каин уходит, строит города, а среди его потомков появляется Ламех, человек, который за полученную рану или синяк отвечает смертью другого и говорит о себе так: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». Здесь уже не просто человек, который совершил насилие. Здесь насилие как будто начинает само себя увеличивать. Одна рана рождает другую, обида требует возмещения, возмещение становится местью, месть вызывает новую месть. То, что начиналось с одного поступка, постепенно превращается в ненависть, озлобление, разрушение, вплоть до самых страшных форм коллективного насилия. У зла есть одна страшная особенность. Оно не заканчивается вместе с тем поступком, с которого началось. Человек может сказать: «Ведь я сделал это только один раз», но то, что произошло, уже вышло за его пределы. Ламех говорит: 70 раз всемеро. А в Евангелии от Матфея Иисус, говоря о прощении, употребит ту же формулу: до 70 раз. Одна и та же мера поставлена в двух совершенно разных направлениях. Здесь безмерность мести, там безмерность прощения. Сразу за этим разворачивается 5 глава, полная странных, почти нереальных цифр. Адам живет 930 лет, его сын Сив – 912, и так жизнь передается от отца к сыну веками вплоть до Мафусаила, прожившего 969 лет. Но за этим длинным списком столетий виден очень простой повторяющийся порядок. Все сводится к нескольким словам – «жил, родил и умер». Времени проходит очень много, но в этом нет настоящей глубины. Это просто длинное существование. Среди такой монотонности появляется Енох. Енох живет 365 лет, гораздо меньше всех своих предков. 365 – это ведь число дней в году, наша собственная земная мера времени. Однако текст не предлагает нам разгадывать загадки или вычислять символы. Он лишь самым естественным образом указывает на человека, умеющего жить в каждом своем дне. О нем написано не просто «жил», а «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Можно просто существовать, переносить день за днем, выдерживать обстоятельства, постоянно оглядываться назад или тревожиться о том, что будет завтра. А можно проходить сквозь то же самое вместе с Богом и даже трудности переносить не в одиночку, но с тем, кому можно довериться. Енох проживает меньше остальных, но доходит до самой сути. Главным становится не то, чтобы прожить нечеловечески долго, а то, чтобы жить по-настоящему, ходить перед Богом. Затем начинается 6 глава, которая приводит нас к одному из самых загадочных и трудных отрывков Библии. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Перед этими словами трудно не испытывать замешательства. Как понимать этот язык? О чем на самом деле предупреждает нас здесь Писание? В библейском языке слово «сыны» часто указывает не на кровное родство, а на принадлежность к чьей-то среде или учителю. Похожий образ мы встречаем, например, в книге Иова, где сыны Божии предстают пред Господом. Речь идет о сотворенном небесном мире, предстоящем Богу. Перед нами образ духовных сил, обладающих свободой, среди которых Библия знает и тех, кто отпал от своего Творца. Так, начало 6 главы книги Бытия раскрывается в контрасте со всей предыдущей историей. Если раньше человек пытался выйти из состояния творения и присвоить себе божественное своими силами, то теперь нечто высшее и духовное, но потерявшее связь с Богом, вторглась в человеческую жизнь, чтобы овладеть ею. Когда духовное и земное соединяются не по любви и не по воле Бога, а по праву силы, брали себе, какую кто избрал. Плодом такого союза становится не святость, а исполины, воплощение сверхчеловека, опирающегося на самонадеянное могущество и право сильного. Но там, где человек или цивилизация охвачены этой претензией на гигантизм, историю всегда ждет распад и неизбежный крах. Именно поэтому Бог полагает предел человеческим годам, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это возвращение к реальности, к человеческой мере. Из всех последующих поколений до этого рубежа доживут лишь немногие – патриархи Авраам, Исаак, Иаков и священник Аарон, те, на чьем отцовстве и служении лежала особая печать библейского призвания. Ограничение возраста – это не просто наказание, это милосердная граница. Бог не дает злу и претензии на горделивое могущество становиться вечными. Предел времени возвращает человека к его настоящей природе, ограниченной, уязвимой, нуждающейся. Перед каждым из нас стоит все тот же выбор. Можно пытаться строить жизнь по закону исполинов, доказывать свою силу, утверждать превосходство и захватывать свое любой ценой. А можно выбрать путь Еноха. Енох живет не так долго, как его предки, но его жизнь не заканчивается фразой «и он умер». Потому что проживать свои дни рядом с Богом значит уже прикоснуться к вечности. Важным оказывается не становиться гигантами, а научиться оставаться человеком и идти с Богом через отпущенное время.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 22 сентября, католическая церковь чтит память святых мучеников Маврикия, Кандида и Экзюперия, воинов Фивейского легиона. Император Максимиан издал приказ, чтобы в честь победы над богоудами все воины совершили жертвоприношение римским богам. Святой Маврикий обратился к легиону с призывом не поддаваться угрозам и быть верными клятве, данной при крещении, по примеру уже казненных товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего, и Его Сына Господа и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом, мы не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Ни это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе. Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши на помощь мне.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Новоназначенный постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Кристоф Захия Эль-Кассис выступил в Нью-Йорке на Всемирной конференции по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в борьбе со сжиганием ненависти. Иерарх призвал бороться с ненавистническими высказываниями и использовать язык, помогающий созидать мир и культуру диалога. Смягчая наши слова, мы делаем первые шаги к сплетению ткани социального мира и продвижению культуры диалога, терпимости и уважения к различиям, подчеркнул архиепископ, сославшись на слова Льва XIV из энциклики «Magnifica Humanitas». Первое, что можно сделать, чтобы наша цивилизация стала более человечной, это внимательно относиться к своим словам. Сила слов огромна, и мы чувствуем это на себе. Конференцию организовали Альянс цивилизаций ООН, Королевство Марокко и канцелярия специального советника ООН по предупреждению геноцида. Выступая перед ассамблеей, представитель Святейшего Престола подчеркнул, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и обладает неотъемлемым достоинством, которое не может умалить никакая идеология, включая идеологию ненависти или презрительные высказывания. Из этой фундаментальной истины исходит моральный императив отвергать любую форму нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти, которые ранят человеческую семью и подрывают условия для добрососедства. По словам архиепископа, подстрекательство к ненависти против отдельных людей или целых общин из-за их религии, этнической принадлежности, национальности или других характеристик

характеристик противоречит заповеди любви к ближнему, отравляет общественные дебаты, разжигает рознь и часто становится почвой для насилия и преследований. Эль-Кассис отметил, что подлинная терпимость не означает ни безразличия, ни релятивизма. Она предполагает признание равного достоинства всех людей и свободы совести. Для этого необходимы терпеливый диалог, взаимопонимание и отказ от стереотипов. В этом духе Святейший Престол продвигает межрелигиозный и межкультурный диалог как важнейший путь к преодолению предубеждений и созиданию лучшего мира для всех. Ватиканский дипломат подчеркнул, что свобода выражения является фундаментальным правом, которое необходимо защищать. Однако свобода предполагает и ответственность. Речь, которая намеренно разжигает ненависть или насилие, не может претендовать на защиту свободы. Напротив, она подрывает условия, в которых может процветать истинная свобода, подчеркнул постоянный наблюдатель от Святейшего Престола.

0: Папа встретился с участниками епархиальной ассамблеи Рима в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. Говоря о будущем епархии, папа предложил осмыслить уже пройденный путь, увидеть, что приносит плод, что перестало работать и что требует перемен. Святейший Отец начал обращение с евангельского эпизода Пасхи. У пустого гроба Христос спрашивает Марию Магдалину: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» А узнает она его лишь тогда, когда слышит свое имя. Эти вопросы и момент узнавания Лев XIV предложил сделать ориентиром для церкви Рима. Они отражают и нынешнее состояние города, где наряду с активной церковной жизнью заметны растерянность, усталость и поиск надежды. В приходах, движениях и общинах немало инициатив, но иногда их становится столько, что теряется главное. Поэтому следующим этапом папа назвал внимательную пастырскую проверку в свете Святого Духа. Что действительно ведет людей к Христу, что помогает создавать живые общины и что отвечает на реальные проблемы города. Лев XIV выделил 4 направления. Первое – встреча с Христом и помощь другим в этой встрече. Второе – создание общин, где человека знают, принимают и слушают, особенно молодежь. Третье – участие в самой жизни Рима с его ранами, чаяниями и уязвимостью. Четвертое – формирование зрелой веры, способной облечься в ответственное служение. Ключевым словом этого пути папа назвал «почему». Почему мы делаем то или иное? Какую евангельскую цель преследуем? Почему одни инициативы объединяют людей, а другие остаются на периферии? Ответы помогут понять, что сохранять, что развивать, а от чего отказаться. Речь идет не об унификации всех приходов, а об общем стиле пастырского служения. Приоритеты остаются в руках у самих общин, прежде всего в сфере катехизации, работы с молодежью, душепопечения о семьях, благотворительности и призваний. Практический пример такого подхода Лев XIV видит в жизни отца Луиджи Дильегро, служившего церкви в Риме и умершего в 1997 году. Прежде всего он стремился увидеть и услышать реальность. Папа сообщил о начале епархиального процесса по изучению его жизни, добродетелей и репутации святости. Лев XIV призвал священников Рима слушать, прежде чем отвечать, и различать, прежде чем принимать решение. Пресвитер не должен брать на себя все. Его задача – раскрывать дары других, формировать сознательную ответственность мирян, создавать единство. Зрелый приход не может зависеть от одного человека. В этом контексте папа призвал превратить церковные префектуры столицы в пространство священнического братства, где можно открыто говорить и о собственных трудностях. В конце выступления Святейший Отец призвал духовенство не бояться вновь услышать свое имя, как Мария Магдалина на рассвете Пасхи. Церковь Рима должна внимательно всматриваться в жизнь города, чтобы распознавать в ней знаки Царства Божьего и зов Святого Духа, что также поможет лучше подготовиться к юбилею искупления 2033 года.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: После истории Каина и Авеля начинаются страницы, перед которыми читатель чаще всего останавливается в растерянности. Это финал 4, 5 и начало 6 главы книги Бытия. Мало кто берется пояснять эти главы. Понять их, рассчитывая только на привычную человеческую логику, почти невозможно. Но Писание и не пытается просто пересказать древние события. Его цель – открыть их смысл и дать нам возможность разглядеть в них собственное настоящее. Сначала мы видим, как нарастает насилие, Каин уходит, строит города, а среди его потомков появляется Ламех, человек, который за полученную рану или синяк отвечает смертью другого и говорит о себе так: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Здесь уже не просто человек, который совершил насилие. Здесь насилие как будто начинает само себя увеличивать. Одна рана рождает другую, обида требует возмещения, возмещение становится местью, месть вызывает новую месть. То, что начиналось с одного поступка, постепенно превращается в ненависть, озлобление, разрушение, вплоть до самых страшных форм коллективного насилия. У зла есть одна страшная особенность. Оно не заканчивается вместе с тем поступком, с которого началось. Человек может сказать: «Ведь я сделал это только один раз», но то, что произошло, уже вышло за его пределы. Ламех говорит: 70 раз всемеро. А в Евангелии от Матфея Иисус, говоря о прощении, употребит ту же формулу – до 70 раз. Одна и та же мера поставлена в двух совершенно разных направлениях. Здесь безмерность мести, там безмерность прощения. Сразу за этим разворачивается 5 глава, полная странных, почти нереальных цифр. Адам живет 930 лет, его сын Сив – 912, и так жизнь передается от отца к сыну веками вплоть до Мафусаила, прожившего 969 лет. Но за этим длинным списком столетий виден очень простой и повторяющийся порядок. Все сводится к нескольким словам – «жил, родил и умер». Времени проходит очень много, но в этом нет настоящей глубины. Это просто длинное существование. Среди такой монотонности появляется Енох. Енох живет 365 лет, гораздо меньше всех своих предков. 365 – это ведь число дней в году, наша собственная земная мера времени. Однако текст не предлагает нам разгадывать загадки или вычислять символы. Он лишь самым естественным образом указывает на человека, умеющего жить в каждом своем дне. О нем написано не просто «жил», а «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Можно просто существовать, переносить день за днем, выдерживать обстоятельства, постоянно оглядываться назад или тревожиться о том, что будет завтра. А можно проходить сквозь то же самое вместе с Богом и даже трудности переносить не в одиночку, но с тем, кому можно довериться. Енох проживает меньше остальных, но доходит до самой сути. Главным становится не то, чтобы прожить нечеловечески долго, а то, чтобы жить по-настоящему, ходить перед Богом. Затем начинается 6 глава, которая приводит нас к одному из самых загадочных и трудных отрывков Библии. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Перед этими словами трудно не испытывать замешательства. Как понимать этот язык? О чем на самом деле предупреждает нас здесь Писание? В библейском языке слово «сыны» часто указывает не на кровное родство, а на принадлежность к чьей-то среде или учителю. Похожий образ мы встречаем, например, в книге Иова, где сыны Божии предстают пред Господом. Речь идет о сотворенном небесном мире, предстоящем Богу. Перед нами образ духовных сил, обладающих свободой, среди которых Библия знает и тех, кто отпал от своего Творца. Так, начало 6 главы книги Бытия раскрывается в контрасте со всей предыдущей историей. Если раньше человек пытался выйти из состояния творения и присвоить себе божественное своими силами, то теперь нечто высшее и духовное, но потерявшее связь с Богом, вторглась в человеческую жизнь, чтобы овладеть ею. Когда духовное и земное соединяются не по любви и не по воле Бога, а по праву силы, брали себе, какую кто избрал. Плодом такого союза становится не святость, а исполины, воплощение сверхчеловека, опирающегося на самонадеянное могущество и право сильного. Но там, где человек или цивилизация охвачены этой претензией на гигантизм, историю всегда ждет распад и неизбежный крах. Именно поэтому Бог полагает предел человеческим годам, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это возвращение к реальности, к человеческой мере. Из всех последующих поколений до этого рубежа доживут лишь немногие – патриархи Авраам, Исаак, Иаков и священник Аарон, те, на чьем отцовстве и служении лежала особая печать библейского призвания. Ограничение возраста – это не просто наказание, это милосердная граница. Бог не дает злу и претензии на горделивое могущество становиться вечными. Предел времени возвращает человека к его настоящей природе, ограниченной, уязвимой, нуждающейся. Перед каждым из нас стоит все тот же выбор. Можно пытаться строить жизнь по закону исполинов, доказывать свою силу, утверждать превосходство и захватывать свое любой ценой. А можно выбрать путь Еноха. Енох живет не так долго, как его предки, но его жизнь не заканчивается фразой «и он умер». Потому что проживать свои дни рядом с Богом значит уже прикоснуться к вечности. Важным оказывается не становиться гигантами, а научиться оставаться человеком и идти с Богом через отпущенное время.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 сентября. Католическая церковь чтит память святого Пия из Пьетральчины. Многие наши слушатели знают его под простым именем Падре Пио. Он совершал множество чудесных деяний, обладал сверхъестественными способностями, в их числе стигматы на местах ран распятого Иисуса Христа. Наиболее известен случай чудесного исцеления Джемме Ди Джорджи, девочки, которая родилась без зрачков, но тем не менее обрела способность видеть после посещения Падре Пио. Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Канонизирован Папой Иоанном Павлом II 16 июня 2002 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям Алексея Зерчанинова, священника византийского обряда. В 1889-1901 годах он был в заключении в Суздальском монастыре. Подвергался арестам в 1919, 21, 23 и 24 годах. Умер 23 сентября 1933 года в Горьком. Посвятил жизнь Христу диакон Роберт Брэдшоу, помощник настоятеля церкви в Красноярске. Он умер 23 сентября 1993 года в возрасте 64 лет. «Только в Боге успокаивается душа моя».
2: Новости из Ватикана по-русски. Двадцать 21 сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представительниц Ассамблеи Итальянской Федерации монахинь Кларисс Капуцинок. В центре встречи, совпавшей с днем литургической памяти евангелиста Матфея, оказались вопросы обновления монашеской жизни, духовного воспитания сестер и поиска ответов на кризисы современности. Размышляя над литургическими чтениями дня, епископ Рима указал на призыв апостола Павла

и близости с Богом. Призвания созревают не благодаря организационным планам, а в ежедневном и смиренном преображении Божьей благодатью. Говоря о духовном возрастании монахинь, Папа Лев XIV подчеркнул необходимость учиться тишине и общению с Богом. В обществе, где господствует шум, монастырское молчание напоминает о потребности в духовном пространстве, где можно остановиться без страха, упустить ускользающий миг. Цитируя 18-й псалом, епископ Рима разъяснил, в чем состоит миссия созерцательной жизни. Это проповедь без слов и голоса, звучащая до пределов земли. Воспитанные на Евангелии затворницы становятся свидетелями Христа через созерцание и молитву. Размышляя о жизни по уставу святой Клары, папа подчеркнул, что жизнь монахинь должна быть одновременно простой и радикальной. Ее основание – отказ от мирской суеты, умеренность, послушание и постоянная устремленность к первой и единственной любви. Такая жизнь, целиком ориентированная на Евангелие, становится особым свидетельством верности в мире, который все больше утрачивает способность пускать корни, находить прочную опору и сохранять верность избранному пути. Завершая встречу, Папа Лев XIV вернулся к теме, затронутой ранее. Могут ли женские монастыри созерцательной жизни отвечать на вопросы о смысле, который ставит перед человеком современность? В качестве ответа Папа назвал 4 средства. Умение слушать друг друга, койнония – единство намерений, позволяющее не замыкаться в себе, диакония – служение и совместный труд – мартирия, свидетельство Евангелия. В конце встречи папа поблагодарил сестер за их служение и, призвав заступничество Пресвятой Девы Марии, святых Франциска и Клары Ассизских и блаженной Марии Лоренцо Лонго, преподал гостям апостольское благословение. Полдень 19 сентября Лев XIV принял в Ватикане делегацию итальянских спортсменов Special Olympics, участвовавших во Всемирных зимних играх 2025 года в Турине. Святейший Отец поблагодарил их за свидетельство и назвал спорт важной школой благородных и подлинных ценностей. По словам Папы, спортивные занятия требуют серьезных усилий и настойчивости, но одновременно учат открытости, честности, доверию, мужеству и командному духу. Особую красоту этих ценностей атлеты Special Olympics показывают всем, кто участвует в соревнованиях, кто болеет за них, знает и встречается с ними. Лев XIV подчеркнул, что спорт является универсальным языком, он преодолевает культурные, социальные, религиозные и физические различия, объединяет людей и помогает им вместе переживать победы и поражения. Наш мир очень нуждается в людях, которые, как вы, напоминают всем о настоящих ценностях жизни. Лишь сопричастность и любовь действительно ведут к счастью и миру. Святейший Отец поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей, помощников и волонтеров за позитивное послание. В конце встречи он верил делегатов заступничеству Богородицы и святого Пьер Джорджо Фроссати, молодого атлета, который сумел воплотить спортивные ценности в добропорядочной, щедрой и святой жизни. Международная организация Special Olympics популяризирует спорт среди людей с интеллектуальными нарушениями, отстаивая их достоинства, продвигая социальную интеграцию и помогая преодолевать барьеры. Она была основана в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой президента США Джона Кеннеди. Организация действует более чем в 190 странах и объединяет около 5 миллионов спортсменов по всему миру. Папа Лев XIV приветствовал участников AI for Peace – первого глобального симпозиума и международной конференции, которая будет проходить раз в 2 года. Научная встреча посвящена возможностям и вызовам искусственного интеллекта в предотвращении и разрешении конфликтов, защите прав человека и создании новых моделей управления. Послание Святейшего Отца 21 сентября зачитал отец Андреа Чуччи, канцлер папской

Академии защиты жизни на открытии работ в Папском Латеранском университете. Лев XIV желает участникам плодотворных трудов и выражает надежду, что они помогут укрепить ответственность, дабы технологические инновации служили общему благу. В мире, отмеченном конфликтами и разделениями, развитие искусственного интеллекта требует взгляда, основанного на мудрости и милосердии, чтобы технологический прогресс служил достоинству каждого человека и укреплял узы, объединяющие человеческую семью. Святейший Отец приводит слова из своей энциклики «Magnifica Humanitas». «Замысел Божьего милосердия проходит через историю и сегодня», и становится компасом евангельской жизни в цифровую эпоху. Лев XIV призывает ученых глубже изучить, каким образом искусственный интеллект, направляемый подлинной заботой о благе других, может способствовать диалогу, примирению и солидарности между народами, помогая превратить плоды технических инноваций в орудия мира. В конце послания Папа заверяет участников в молитвах, дабы их усилия принесли долговременные плоды, и призывает на всех обильное Божье благословение. Ватиканская педиатрическая больница Бамбино Джезу заняла 4-е место среди специализированных детских больниц мира в рейтинге World's Best Specialized Hospitals 2027, который составляет американский журнал Newsweek и аналитическая платформа Statista. За год больница поднялась на 2 позиции и сохранила 1-е место среди европейских больниц. Для составления рейтинга были рассмотрены около 800 специализированных медицинских учреждений из 35 стран, а в итоговый список вошли 250 больниц. Бамбино Джезу входит в 1-ю десятку мирового списка специализированных детских больниц с 2024 года и остается единственной итальянской больницей среди 25 учреждений, занявших верхние позиции. Выше нее в нынешнем рейтинге оказались 3 детских медицинских центра Северной Америки – канадский Hospital for Sick Children в Торонто и американский Boston Children's Hospital – и Children's Hospital of Philadelphia. Место в рейтинге определяется по 3 показателям. Основную часть, 83% итогового балла, составили рекомендации врачей, специалистов здравоохранения и руководителей больниц из более чем 30 стран. В мае и июне 2026 года они дали более 42 тысяч рекомендаций, оценивая больницы по тем медицинским направлениям, в которых они специализируются. Еще 10% приходится на аккредитации сертификаты качества, а 6% на использование PROMS – инструментов, с помощью которых больницы собирают информацию непосредственно от пациентов об их состоянии, восстановлении и качестве жизни после лечения. Отдельно рейтинг отметил 2 направления работы Бамбино Джезу – онкологию, уже получившую такое признание в прошлом году, и неонатологию, добавленную к ней в нынешнем выпуске. Президент Совета директоров Ватиканской педиатрической больницы Тициано Онести отметил, что результат связан с работой всех сотрудников, которые ежедневно занимаются лечением детей. По его словам, больница продолжит уделять внимание качеству медицинской помощи, исследованиям, подготовке специалистов, инновациям и обратной связи от пациентов.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Тевтонская пророчица» Хильдегарда Бингенская. October 7, 2012, папа Бенедикт XVI канонизировал и причислил к учителям церкви Хильдегарду Бингенскую, жившую на переломе XII века. Еще очень молодой Хильдегарда проявила способность к видениям, которые отличались необыкновенной оригинальностью. «Я слышу это, — писала она, — не ушами и даже не в думах моего сердца, но лишь в глубине души, с открытыми глазами, не впадая в вознесение, но полностью осознавая реальность. Я вижу их днем и ночью. Свет, который я вижу, не связан с каким-то пространством. Он гораздо ярче пронизанного солнцем облака. Я не могу измерить его высоту, длину и ширину. Я называю его тенью живого света. Иногда, но не часто, я вижу в этом свете другой свет, который я называю живым светом. Я не могу сказать, когда и как я его вижу, но стоит мне его увидеть, как от меня удаляются и грусть, и тоска, и тогда я чувствую себя простой девчонкой». После 40 лет, в 1141 году, ее видение материализуется бурным стремительным образом, и молчаливая духовидица превращается в пророчицу. Она все чаще слышит в себе настойчивый приказ: «Говори и пиши о том, что ты видишь и слышишь». Святой Бернард Клервозский, один из самых авторитетных людей церкви того времени, подтверждает ее пророческий дар. Но не только он. Папа Римский Евгений III зачитал отрывки из ее работ на Трирском синоде, где они были изучены комиссией, и, как следствие, монахиню попросили делиться своими видениями со всем миром. Из этого возник ее первый большой труд «Познай пути». 390 ее писем, дошедших до наших дней, свидетельствуют об оживленной переписке с великими людьми своей эпохи. Но она сама всегда называла себя индокта, то есть простой и необразованной женщиной. Исследования последних десятилетий выявили, что особенно женщины в монастырях, тем более благородного происхождения, имели гораздо больше возможностей для образования в вопросах классической и современной культуры, чем это представлялось ранее. Поэтому, учитывая мудрость святой Хильдегарды, прозвище «индокта», которым она сама себя наделила, может вызвать лишь улыбку. Хильдегарда прекрасно знала не только богословие и философию своей эпохи, но она была также знатоком Ветхого Завета, имела глубокие знания в естественных науках и в медицине. Она умела говорить о красоте драгоценных камней, была врачом и аббатисой, а также плодовитым композитором. Современная дискография Хильдегарды охватывает более 200 наименований. Она является автором фундаментального исследования об этике, обширного труда о материальном мире. Кроме того, она разработала космологию с духовным направлением, содержащую учение о человеке и о его спасении. В центре богословской и духовной мысли святой Хильдегарды было Божье творение. Она никогда не рассматривала человека и мир, тело и душу, природу и благодать как изолированные друг от друга явления. Для описания внутренней связи всего творения и особенно гармонии, с помощью которой творения общаются друг с другом, взаимно дополняя друг друга, Хильдегарда часто использует термин «симфония», особенно в своих стихах и песнях. Каждый элемент имеет свой тон, изначальный звук, исходящий из порядка Божия. И все эти звуки складываются в гармоничный концерт, и эта симфония пронизывает весь мир. От самых малых повседневных дел до бесконечности звездных миров. И в центре всего Божьего творения — человек, сердце мира. И, может быть, несравненная духовность этого видения мира, которое следует истолковывать всегда и исключительно исходя из истории спасения, заключается именно в том, что все искупленные тела и души становятся чистым светом и музыкой, а вся Вселенная – звуком и гармонией. Святая Хильдегарда нисколько не сомневается, когда утверждает, что Бог сотворил наш мир как мир добра. Она не закрывает глаза на зло и грех, которые принесли столько разрушения и диссонанса в Божье творение. Поэтому все зависит от обращения человека, от его возвращения в Божью тональность.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 сентября. Католическая церковь чтит память святого Пия из Пьетральчины. Многие наши слушатели знают его под простым именем Падре Пио. Он совершал множество чудесных деяний, обладал сверхъестественными способностями, в их числе стигматы на местах ран распятого Иисуса Христа. Наиболее известен случай чудесного исцеления Джемме Ди Джорджи, девочки, которая родилась без зрачков, но тем не менее обрела способность видеть после посещения Падре Пио. Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Канонизирован Папой Иоанном Павлом II 16 июня 2002 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям Алексея Зерчанинова, священника византийского обряда. В 1889-1901 годах он был в заключении в Суздальском монастыре, подвергался арестам в 1919, 21, 23 и 24 годах. Умер 23 сентября 1933 года в Горьком. Посвятил жизнь Христу диакон Роберт Брэдшоу, помощник настоятеля церкви в Красноярске. Он умер 23 сентября 1993 года в возрасте 64 лет. Только в Боге успокаивается душа моя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 21 сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представительниц Ассамблеи Итальянской Федерации монахинь Кларисс Капуцинок. В центре встречи, совпавшей с днем литургической памяти евангелиста Матфея, оказались вопросы обновления монашеской жизни, духовного воспитания сестер и поиска ответов на кризисы современности. Размышляя над литургическими чтениями дня, епископ Рима указал на призыв апостола Павла жить достойно полученного призвания. Клариссы Капуцинки отвечают на этот призыв через созерцательную молитву, бедность и полную верность Евангелию. Такой путь монашеской жизни проявляется в приверженности харизмы святых Клары и Франциска. Святейший Отец отметил, что снижение числа призваний – не должно смущать затворниц, возникающие кризисы побуждают к обновлению жизни и более внимательному духовному сопровождению тех, кто стучится в двери обители. Папа подчеркнул, что общинам важно расти в радости, искренности и близости с Богом. Призвания созревают не благодаря организационным планам, а в ежедневном и смиренном преображении Божьей благодатью. Говоря о духовном возрастании монахинь, папа Лев XIV подчеркнул необходимость учиться тишине и общению с Богом. В обществе, где господствует шум, монастырское молчание напоминает о потребности в духовном пространстве, где можно остановиться без страха, упустить ускользающий миг. Цитируя 18-й псалом, епископ Рима разъяснил, в чем состоит миссия созерцательной жизни. Это проповедь без слов и голоса, звучащая до пределов земли. Воспитанные на Евангелии затворницы становятся свидетелями Христа через созерцание и молитву. Размышляя о жизни по уставу святой Клары, папа подчеркнул, что жизнь монахинь должна быть одновременно простой и радикальной. Ее основание – отказ от мирской суеты, умеренность, послушание и постоянная устремленность к первой и единственной любви. Такая жизнь, целиком ориентированная на Евангелие, становится особым свидетельством верности в мире, который все больше утрачивает способность пускать корни, находить прочную опору и сохранять верность избранному пути. Завершая встречу, папа Лев XIV вернулся к теме, затронутой ранее. Могут ли женские монастыри созерцательной жизни отвечать на вопросы о смысле, который ставит перед человеком современность? В качестве ответа папа назвал четыре средства: умение слушать друг друга, коинония – единство намерений, позволяющее не замыкаться в себе, диакония – служение и совместный труд, мартирия – свидетельство Евангелия. В конце встречи папа поблагодарил сестер за их служение и, призвав заступничество Пресвятой Девы Марии, святых Франциска и Клары Ассизских и блаженной Марии Лоренци Лонго, преподал гостям апостольское благословение. Полдень 19 сентября Лев XIV принял в Ватикане делегацию итальянских спортсменов Special Olympics, участвовавших во Всемирных зимних играх 2025 года в Турине. Святейший Отец поблагодарил их за свидетельство и назвал спорт важной школой благородных и подлинных ценностей. По словам папы, спортивные занятия требуют серьезных усилий и настойчивости, но одновременно учат открытости, честности, доверию, мужеству и командному духу. Особую красоту этих ценностей атлеты Special Olympics показывают всем, кто участвует в соревнованиях, кто болеет за них, знает и встречается с ними. Лев XIV подчеркнул, что спорт является универсальным языком, он преодолевает культурные, социальные, религиозные и физические различия, объединяет людей и помогает им вместе переживать победы и поражения. Наш мир очень нуждается в людях, которые, как вы, напоминают всем о настоящих ценностях жизни. Лишь сопричастность и любовь действительно ведут к счастью и миру. Святейший Отец поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей, помощников и волонтеров за позитивное послание. В конце встречи он вверил делегатов заступничеству Богородицы и святого Пьер Джорджо Фроссати, молодого атлета, который сумел воплотить спортивные ценности в добропорядочной, щедрой и святой жизни. Международная организация Special Olympics популяризирует спорт среди людей с интеллектуальными нарушениями, отстаивая их достоинства, продвигая социальную интеграцию и помогая преодолевать барьеры. Она была основана в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой президента США Джона Кеннеди. Организация действует более чем в 190 странах и объединяет около 5 миллионов спортсменов по всему миру. Папа Лев XIV приветствовал участников AI for Peace, первого глобального симпозиума и международной конференции, которая будет проходить раз в 2 года. Научная встреча посвящена возможностям и вызовам искусственного интеллекта в предотвращении и разрешении конфликтов, защите прав человека и создании новых моделей управления. Послание Святейшего Отца 21 сентября зачитал отец Андреа Чуччи, канцлер Папской Академии Защиты Жизни, на открытии работ в Папском Латеранском университете. Лев XIV желает участникам плодотворных трудов и выражает надежду, что они помогут укрепить ответственность, дабы технологические инновации служили общему благу. В мире, отмеченном конфликтами и разделениями, развитие искусственного интеллекта требует взгляда, основанного на мудрости и милосердии, чтобы технологический прогресс служил достоинству каждого человека и укреплял узы, объединяющие человеческую семью. Святейший Отец приводит слова из своей энциклики «Magnifica Humanitas». «Замысел Божьего милосердия проходит через историю и сегодня», и становится компасом евангельской жизни в цифровую эпоху. Лев XIV призывает ученых глубже изучить, каким образом искусственный интеллект, направляемый подлинной заботой о благе других, может способствовать диалогу, примирению и солидарности между народами, помогая превратить плоды технических инноваций в орудия мира. В конце послания папа заверяет участников в молитвах, дабы их усилия принесли долговременные плоды, и призывает на всех обильное Божье благословение. Ватиканская педиатрическая больница Бамбино Джезу заняла 4-е место среди специализированных детских больниц мира в рейтинге World's Best Specialized Hospitals 2027, который составляют американский журнал Newsweek и аналитическая платформа Statista. За год больница поднялась на 2 позиции и сохранила 1-е место среди европейских больниц. Для составления рейтинга были рассмотрены около 800 специализированных медицинских учреждений из 35 стран, а в итоговый список вошли 250 больниц. Бамбино Джезу входит в 1-ю десятку мирового списка специализированных детских больниц с 2024 года и остается единственной итальянской больницей среди 25 учреждений, занявших верхние позиции. Выше нее в нынешнем рейтинге оказались 3 детских медицинских центра Северной Америки – канадский Hospital for Sick Children в Торонто и американский Boston Children's Hospital и Children's Hospital of Philadelphia. Место в рейтинге определяется по 3 показателям. Основную часть, 83% итогового балла, составили рекомендации врачей, специалистов здравоохранения и руководителей больниц из более чем 30 стран. В мае и июне 2026 года они дали более 42 тысяч рекомендаций, оценивая больницы по тем медицинским направлениям, в которых они специализируются. Еще 10% приходится на аккредитации сертификаты качества, а 6% на использование PROMS – инструментов, с помощью которых больницы собирают информацию непосредственно от пациентов об их состоянии, восстановлении и качестве жизни после лечения. Отдельно рейтинг отметил 2 направления работы Бамбино Джезу – онкологию, уже получившую такое признание в прошлом году, и неонатологию, добавленную к ней в нынешнем выпуске. Президент Совета директоров Ватиканской педиатрической больницы Тициано Онести отметил, что результат связан с работой всех сотрудников, которые ежедневно занимаются лечением детей. По его словам, больница продолжит уделять внимание качеству медицинской помощи, исследованиям, подготовке специалистов, инновациям и обратной связи от пациентов.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Тевтонская пророчица» Хильдегарда Бингенская. October 7, 2012, папа Бенедикт XVI канонизировал и причислил к учителям церкви Хильдегарду Бингенскую, жившую на переломе XII века. Еще очень молодой Хильдегарда проявила способность к видениям, которые отличались необыкновенной оригинальностью. «Я слышу это, — писала она, — не ушами и даже не в думах моего сердца, но лишь в глубине души, с открытыми глазами, не впадая в вознесение, но полностью осознавая реальность. Я вижу их днем и ночью. Свет, который я вижу, не связан с каким-то пространством. Он гораздо ярче пронизанного солнцем облака. Я не могу измерить его высоту, длину и ширину. Я называю его тенью живого света. Иногда, но не часто, я вижу в этом свете другой свет, который я называю живым светом. Я не могу сказать, когда и как я его вижу, но стоит мне его увидеть, как от меня удаляются и грусть, и тоска, и тогда я чувствую себя простой девчонкой». После 40 лет, в 1141 году, ее видение материализуется бурным стремительным образом, и молчаливая духовидица превращается в пророчицу. Она все чаще слышит в себе настойчивый приказ: «Говори и пиши о том, что ты видишь и слышишь». Святой Бернард Клервозский, один из самых авторитетных людей церкви того времени, подтверждает ее пророческий дар. Но не только он. Папа Римский Евгений III зачитал отрывки из ее работ на Трирском синоде, где они были изучены комиссией, и, как следствие, монахиню попросили делиться своими видениями со всем миром. Из этого возник ее первый большой труд «Познай пути». 390 ее писем, дошедших до наших дней, свидетельствуют об оживленной переписке с великими людьми своей эпохи. Но она сама всегда

0: глубокие знания в естественных науках и в медицине. Она умела говорить о красоте драгоценных камней, была врачом и аббатисой, а также плодовитым композитором. Современная дискография Хильдегарды охватывает более 200 наименований. Она является автором фундаментального исследования об этике, обширного труда о материальном мире. Кроме того, она разработала космологию с духовным направлением, содержащую учение о человеке и о его спасении. В центре богословской и духовной мысли святой Хильдегарды было Божье творение. Она никогда не рассматривала человека и мир, тело и душу, природу и благодать как изолированные друг от друга явления. Для описания внутренней связи всего творения и особенно гармонии, с помощью которой творения общаются друг с другом, взаимно дополняя друг друга, Хильдегарда часто использует термин «симфония», особенно в своих стихах и песнях. Каждый элемент имеет свой тон, изначальный звук, исходящий из порядка Божия. И все эти звуки складываются в гармоничный концерт, и эта симфония пронизывает весь мир. От самых малых повседневных дел до бесконечности звездных миров. И в центре всего Божьего творения – человек, сердце мира. И, может быть, несравненная духовность этого видения мира, которое следует истолковывать всегда и исключительно исходя из истории спасения, заключается именно в том, что все искупленные тела и души становятся чистым светом и музыкой, а вся Вселенная – звуком и гармонией. Святая Хильдегарда нисколько не сомневается, когда утверждает, что Бог сотворил наш мир как мир добра. Она не закрывает глаза на зло и грех, которые принесли столько разрушения и диссонанса в Божье творение. Поэтому все зависит от обращения человека, от его возвращения в Божью тональность.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 23 сентября, Католическая Церковь чтит память святого Пия из Пьетрельчины. Многие наши слушатели знают его под простым именем Падре Пио. Он совершал множество чудесных деяний, обладал сверхъестественными способностями, в их числе стигматы на местах ран распятого Иисуса Христа. Наиболее известен случай чудесного исцеления Джемме Ди Джорджи, девочки, которая родилась без зрачков, но тем не менее обрела способность видеть после посещения Падре Пио. Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Канонизирован Папой Иоанном Павлом II 16 июня 2002 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям Алексея Зерчанинова, священника византийского обряда. В 1889-1901 годах он был в заключении в Суздальском монастыре. Подвергался арестам в 1919, 21, 23 и 24 годах. Умер 23 сентября 1933 года в Горьком. Посвятил жизнь Христу диакон Роберт Брэдшоу, помощник настоятеля церкви в Красноярске. Он умер 23 сентября 1993 года в возрасте 64 лет. «Только в Боге успокаивается душа моя».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 21 сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представительниц Ассамблеи Итальянской Федерации монахинь Кларисс Капуцинок. В центре встречи, совпавшей с днем литургической памяти евангелиста Матфея, оказались вопросы обновления монашеской жизни, духовного воспитания сестер и поиска ответов на кризисы современности. Размышляя над литургическими чтениями дня, епископ Рима указал на призыв апостола Павла жить достойно полученного призвания. Клариссы Капуцинки отвечают на этот призыв через созерцательную молитву, бедность и полную верность Евангелию. Такой путь монашеской жизни проявляется в приверженности харизмы святых Клары и Франциска. Святейший Отец отметил, что снижение числа призваний не должно смущать затворниц, возникающие кризисы побуждают к обновлению жизни и более внимательному духовному сопровождению тех, кто стучится в двери обители. Папа подчеркнул, что общинам важно расти в радости, искренности и близости с Богом. Призвания созревают не благодаря организационным планам, а в ежедневном и смиренном преображении Божьей благодатью. Говоря о духовном возрастании монахинь, папа Лев XIV подчеркнул необходимость учиться тишине и общению с Богом. В обществе, где господствует шум, монастырское молчание напоминает о потребности в духовном пространстве, где можно остановиться без страха, упустить ускользающий миг. Цитируя 18-й псалом, епископ Рима разъяснил, в чем состоит миссия созерцательной жизни. Это проповедь без слов и голоса, звучащая до пределов земли. Воспитанные на Евангелии затворницы становятся свидетелями Христа через созерцание и молитву. Размышляя о жизни по уставу святой Клары, папа подчеркнул, что жизнь монахинь должна быть одновременно простой и радикальной. Ее основание – отказ от мирской суеты, умеренность, послушание и постоянная устремленность к первой и единственной любви. Такая жизнь, целиком ориентированная на Евангелие, становится особым свидетельством верности в мире, который все больше утрачивает способность пускать корни, находить прочную опору и сохранять верность избранному пути. Завершая встречу, папа Лев XIV вернулся к теме, затронутой ранее. Могут ли женские монастыри созерцательной жизни отвечать на вопросы о смысле, которые ставит перед человеком современность? В качестве ответа папа назвал четыре средства: умение слушать друг друга, койнония – единство намерений, позволяющее не замыкаться в себе, диакония – служение и совместный труд, мартирия – свидетельство Евангелия. В конце встречи папа поблагодарил сестер за их служение и, призвав заступничество Пресвятой Девы Марии, святых Франциска и Клары Ассизских и блаженной Марии Лоренцо Лонго, преподал гостям апостольское благословение. Полдень 19 сентября Лев XIV принял в Ватикане делегацию итальянских спортсменов Special Olympics, участвовавших во Всемирных зимних играх 2025 года в Турине. Святейший Отец поблагодарил их за свидетельство и назвал спорт важной школой благородных и подлинных ценностей. По словам папы, спортивные занятия требуют серьезных усилий и настойчивости, но одновременно учат открытости, честности, доверию, мужеству и командному духу. Особую красоту этих ценностей атлеты Special Olympics показывают всем, кто участвует в соревнованиях, кто болеет за них, знает и встречается с ними. Лев XIV подчеркнул, что спорт является универсальным языком, он преодолевает культурные, социальные, религиозные и физические различия, объединяет людей и помогает им вместе переживать победы и поражения. Наш мир очень нуждается в людях, которые, как вы, напоминают всем о настоящих ценностях жизни. Лишь сопричастность и любовь действительно ведут к счастью и миру. Святейший Отец поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей, помощников и волонтеров за позитивное послание. В конце встречи он вверил делегатов заступничеству Богородицы и святого Пьер Джорджо Фроссати, молодого атлета, который сумел воплотить спортивные ценности в добропорядочной, щедрой и святой жизни. Международная организация Special Olympics популяризирует спорт среди людей с интеллектуальными нарушениями, отстаивая их достоинства, продвигая социальную интеграцию и помогая преодолевать барьеры. Она была основана в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой президента США Джона Кеннеди. Организация действует более чем в 190 странах и объединяет около 5 миллионов спортсменов по всему миру. Папа Лев XIV приветствовал участников AI for Peace, первого глобального симпозиума и международной конференции, которая будет проходить раз в два года. Научная встреча посвящена возможностям и вызовам искусственного интеллекта в предотвращении и разрешении конфликтов, защите прав человека и создании новых моделей управления. Послание Святейшего Отца 21 сентября зачитал отец Андреа Чуччи, канцлер Папской Академии Защиты Жизни, на открытии работ в Папском Латеранском Университете. Лев XIV желает участникам плодотворных трудов и выражает надежду, что они помогут укрепить ответственность, дабы технологические инновации служили общему благу. В мире, отмеченном конфликтами и разделениями, развитие искусственного интеллекта требует взгляда, основанного на мудрости и милосердии, чтобы технологический прогресс служил достоинству каждого человека и укреплял узы, объединяющие человеческую семью. Святейший Отец приводит слова из своей энциклики «Magnifica Humanitas». «Замысел Божьего милосердия проходит через историю и сегодня», и становится компасом евангельской жизни в цифровую эпоху. Лев XIV призывает ученых глубже изучить, каким образом искусственный интеллект, направляемый подлинной заботой о благе других, может способствовать диалогу, примирению и солидарности между народами, помогая превратить плоды технических инноваций в орудия мира. В конце послания папа заверяет участников в молитвах, дабы их усилия принесли долговременные плоды, и призывает на всех обильное Божье благословение. Ватиканская педиатрическая больница Бамбино Джезу заняла 4-е место среди специализированных детских больниц мира в рейтинге World's Best Specialized Hospitals 2027, который составляет американский журнал Newsweek и аналитическая платформа Statista. За год больница поднялась на 2 позиции и сохранила 1-е место среди европейских больниц. Для составления рейтинга были рассмотрены около 800 специализированных медицинских учреждений из 35 стран, а в итоговый список вошли 250 больниц. Бамбино Джезу входит в 1-ю десятку мирового списка специализированных детских больниц с 2024 года и остается единственной итальянской больницей среди 25 учреждений, занявших верхние позиции. Выше нее в нынешнем рейтинге оказались 3 детских медицинских центра Северной Америки – канадский Hospital for Sick Children в Торонто и американский Boston Children's Hospital и Children's Hospital of Philadelphia. Место в рейтинге определяется по 3 показателям. Основную часть, 83% итогового балла, составили рекомендации врачей, специалистов здравоохранения и руководителей больниц из более чем 30 стран. В мае и июне 2026 года они дали более 42 тысяч рекомендаций, оценивая больницы по тем медицинским направлениям, в которых они специализируются. Еще 10% приходится на аккредитации сертификаты качества, а 6% на использование PROMS – инструментов, с помощью которых больницы собирают информацию непосредственно от пациентов об их состоянии, восстановлении и качестве жизни после лечения. Отдельно рейтинг отметил 2 направления работы Бамбино Джезу – онкологию, уже получившую такое признание в прошлом году, и неонатологию, добавленную к ней в нынешнем выпуске. Президент Совета директоров Ватиканской педиатрической больницы Тициано Онести отметил, что результат связан с работой всех сотрудников, которые ежедневно занимаются лечением детей. По его словам, больница продолжит уделять внимание качеству медицинской помощи, исследованиям, подготовке специалистов, инновациям и обратной связи от пациентов.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Тевтонская пророчица» Хильдегарда Бингенская. October 7, 2012, папа Бенедикт XVI канонизировал и причислил к учителям церкви Хильдегарду Бингенскую, жившую на переломе XII века. Еще очень молодой Хильдегарда проявила способность к видениям, которые отличались необыкновенной оригинальностью. «Я слышу это, — писала она, — не ушами и даже не в думах моего сердца, но лишь в глубине души, с открытыми глазами, не впадая в вознесение, но полностью осознавая реальность. Я вижу их днем и ночью. Свет, который я вижу, не связан с каким-то пространством. Он гораздо ярче пронизанного солнцем облака. Я не могу измерить его высоту, длину и ширину. Я называю его тенью живого света. Иногда, но не часто, я вижу в этом свете другой свет, который я называю живым светом. Я не могу сказать, когда и как я его вижу, но стоит мне его увидеть, как от меня удаляются и грусть, и тоска, и тогда я чувствую себя простой девчонкой». После 40 лет, в 1141 году, ее видение материализуется бурным стремительным образом, и молчаливая духовидица превращается в пророчицу. Она все чаще слышит в себе настойчивый приказ: «Говори и пиши о том, что ты видишь и слышишь». Святой Бернард Клервозский, один из самых авторитетных людей церкви того времени, подтверждает ее пророческий дар. Но не только он. Папа Римский Евгений III зачитал отрывки из ее работ на Трирском синоде, где они были изучены комиссией, и, как следствие, монахиню попросили делиться своими видениями со всем миром. Из этого возник ее первый большой труд «Познай пути». 390 ее писем, дошедших до наших дней, свидетельствуют об оживленной переписке с великими людьми своей эпохи. Но она сама всегда называла себя «индокта», то есть простой и необразованной женщиной. Исследования последних десятилетий выявили, что особенно женщины в монастырях, тем более более благородного происхождения, имели гораздо больше возможностей для образования в вопросах классической и современной культуры, чем это представлялось ранее. Поэтому, учитывая мудрость святой Хильдегарды, прозвище «индокта», которым она сама себя наделила, может вызвать лишь улыбку. Хильдегарда прекрасно знала не только богословие и философию своей эпохи, но она была также знатоком Ветхого Завета, имела глубокие знания в естественных науках и в медицине. Она умела говорить о красоте драгоценных камней, была врачом и аббатисой, а также плодовитым композитором. Современная дискография Хильдегарды охватывает более 200 наименований. Она является автором фундаментального исследования об этике, обширного труда о материальном мире. Кроме того, она разработала космологию с духовным направлением, содержащую учение о человеке и о его спасении. В центре богословской и духовной мысли святой Хильдегарды было Божье творение. Она никогда не рассматривала человека и мир, тело и душу, природу и благодать как изолированные друг от друга явления. Для описания внутренней связи всего творения и особенно гармонии, с помощью которой творения общаются друг с другом, взаимно дополняя друг друга, Хильдегарда часто использует термин «симфония», особенно в своих стихах и песнях. Каждый элемент имеет свой тон, изначальный звук, исходящий из порядка Божия. И все эти звуки складываются в гармоничный концерт, и эта симфония пронизывает весь мир. От самых малых повседневных дел до бесконечности звездных миров. И в центре всего Божьего творения — человек, сердце мира. И, может быть, несравненная духовность этого видения мира, которое следует истолковывать всегда и исключительно исходя из истории спасения, заключается именно в том, что все искупленные тела и души становятся чистым светом и музыкой, а вся Вселенная – звуком и гармонией. Святая Хильдегарда нисколько не сомневается, когда утверждает, что Бог сотворил наш мир как мир добра. Она не закрывает глаза на зло и грех, которые принесли столько разрушения и диссонанса в Божье творение. Поэтому все зависит от обращения человека, от его возвращения в Божью тональность.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!